0: Халық қазынасы Қазақ радиосы. Реклама на казахском радио. У каждой женщины-предпринимателя свой путь, и КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
1: Уважаемые жители и гости столицы, Акимат города Астаны сообщает, что для жителей города действует 14 точек продажи угля и 10 складов. Все объекты оснащены необходимой инфраструктурой и погрузочно-разгрузочной техникой. Реализацию угля осуществляют 8 компаний. Точки продажи расположены по следующим адресам. Улица Герцена 4/1, улица Герцена 6/2, улица Коктал 28/2, улица Макат 40, улица Жамбыла Жабаева 76, улица Дулатова 182/1, улица Макат 4/1, проезд 79А, ТЭЦ 2, улица 101, 30Б, улица Литейная, 44, улица Коктал, 28, улица Герцена, 6Б. На сегодняшний день средняя стоимость угля составляет Шубаркуль 19,5 тысяч тенге за тонну, Каражыра 18 800 тенге за тонну, Майкуба 16 800 тенге за тонну. Также для жителей столицы работает горячая линия по номеру 109. По этому номеру можно оперативно получить информацию о запасах, стоимости и наличии угля в точках продаж.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Эфир астанасында сағат 10.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты Жылдыз». Удачи рядом!
2: Встречайте новинку от «Сатты Жылдыз». Тиражная лотерея 4 из 20 теперь и в точках продаж. Джекпот 250 миллионов. Тираж каждый день. Билет всего 300 тенге. Каждый вторник розыгрыш iPhone 17 Pro среди тех, кто купил лото-набор. Покупай билет 4 из 20 в точках «Сатты Жылдыз» и выигрывай каждый день. Подробности в точках продаж и на официальном сайте sz.kz.
3: В эфире новости.
4: Студия Баян Сайдалина. Доброе утро. Пропавший накануне в Кокшетау 4-летний мальчик найден погибшим. Об этом сообщили в областном департаменте полиции. Сообщение о пропаже несовершеннолетнего поступило в дежурную часть накануне днем. Поиском были привлечены силы ДЧС и полиции. Ребенок был обнаружен в открытом колодце без признаков насильственной смерти. Заведено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится необходимая проверка. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются. Центр адаптации в Шымкенте для лиц, не имеющих определенного места жительства, проверяют после жалоб подопечных на пенсии и насилие. На видео, распространенном в социальных сетях, один из пенсионеров заявил, что в течение года не получал пенсию, а его банковскую карту и денежные средства якобы забрал сотрудник центра. В городском управлении занятости и социальной защиты создана специальная комиссия для проведения проверки. Отопительный сезон в Караганде уже начался, однако у некоторых горожан тепла в квартирах до сих пор нет. В городе продолжают отрабатывать обращения жителей, связанных с воздушными стояками, регулировкой систем и неисправностями внутри домов. К централизованному отоплению в городе подключены более 2500 многоквартирных жилых домов и 266 объектов социальной сферы. По данным городских служб, тепло доведено до всех домов и социальных объектов. Считавшаяся пропавшей в Непале туристка находится в Казахстане. Об этом сообщил официальный представитель МИДа Жанболат Усенов. Пропавшими без вести числились 3 туристки из Казахстана. 2 в Непале и 1 в Тибете. С одной из них удалось установить связь. Выяснилось, что она отменила поездку в зону стихийного бедствия. В настоящее время она находится в Казахстане. Местонахождение 2 других наших соотечественниц на данный момент не установлено. Их родственники прошли необходимые процедуры для возможной идентификации, в том числе сдали биологический материал для ДНК-анализа. Тем временем поисково-спасательная операция на территории Непала официально завершена 5 октября. Сейчас в пострадавших районах ведутся восстановительные работы, в ходе которых обнаруженные останки и личные вещи передаются для последующей идентификации.

0: На сегодняшний день погибшими в результате разрушительного паводка в Непале числятся 1403 человека, более 6000 в списках пропавших без вести. Казахстанские издательства представили свои новинки на книжной ярмарке во Франкфурте на Майне. Казахстан участвует в мероприятии с национальным стендом уже третий год подряд. В этом году в состав отечественной делегации вошли более 30 участников. На стенде представлено около 300 книг издательств «Атамура», «Мектеп», «Алматы Ктаб», «Сардар», «Умай Букс» и других. Одним из ключевых событий стала презентация книги-спектакля «Мэнгелек Балабине» известной писательницы Розы Мукановой. Произведение переиздано в специальном формате на казахском и английском языках. После презентации автор произведения провела автограф-сессию для читателей. Сентябрь в Казахстане стал одним из самых сухих за последние 85 лет. В прошлом месяце выпало на 8 миллиметров осадков меньше климатической нормы. По уровню засушливости этот месяц занял четвертое место среди самых сухих сентябрей за период с 1941 по 2026 год. В сентябре на большей части Казахстана выпало значительно меньше осадков, чем обычно. В сентябре осадков не было зафиксировано на метеостанциях в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Карагандинской и Алматинской областях, а также в областях Абай и Житесу. В сентябре на большей части территории республики наблюдался дефицит атмосферных осадков. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 449 тенге 87 тиен, евро 503 тенге 63 тиена, российский рубль 5 тенге 28 тиен. А теперь о погоде на сегодня. По данным Казгидромета, в Астане плюс 9, в Алматы ясно, 20 градусов. Петропавловске, Кокшетау, Павлодаре 8, Семей, Костанае 12, Караганде, Жеск, Казгане 15, в Актобе, Уральске, Усть-Каменогорске 17, в Актау, Конае, Виталдо-Кургане, Таразе 21, в Атырау, Туркестане, Шымкенте и в Кызылорде 24 градуса. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
1: Казахстан является реформистским государством. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

0: Куда? Щиты же солнечные, лика.
1: Соблюдение порядка – это не только обязанность, но и уважение к себе и окружающим. Следуя закону, мы создаем безопасное и сильное общество.
0: Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.

0: Ел Астанасында түскі сағат 12.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: Встречайте новинку от «Сатты жылдыз». Тиражная лотерея 4 из 20 теперь и в точках продаж. Джекпот 250 миллионов. Тираж каждый день. Билет всего 300 тенге. Каждый вторник розыгрыш iPhone 17 Pro среди тех, кто купил лото-набор. Покупай билет 4 из 20 в точках сайта «Жолдос» и выигрывай каждый день. Подробности в точках продаж и на официальном сайте sz.kz.
3: В эфире новости.
4: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Со следующего года казахстанцы смогут получать базовую медицинскую помощь независимо от наличия страховки ОСМС. Такие изменения предложило Министерство здравоохранения. Как выяснили ведомство, при первичном обращении в поликлинику пациентам планируют предоставлять услуги вне зависимости от статуса в системе ОСМС. В перечень предусмотренных услуг входят общий анализ крови и мочи, ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости и почек, а также отдельные функциональные исследования. Минздрав также предлагает внедрить автоматический обзвон пациентов. Предполагается, что специальные программы, подключенные к медицинским информационным системам, смогут самостоятельно звонить гражданам и передавать им необходимую информацию. Это позволит сократить нагрузку на сотрудников поликлиник. Обсудить проект приказа казахстанцы смогут на портале «Открытые НПА» до 23 октября. Организаторов онлайн-казино осудили в Шымкенте. Завершено расследование дела о незаконной организации азартных игр через онлайн-платформы «Бинго-37» и «Лото-бум». Общий оборот двух онлайн-казино превысил 3 миллиарда тенге. По данным АФМ, организаторы привлекли игроков через WhatsApp, где рассылали предложения об участии в азартных играх. Затем пользователям создавали аккаунты, предоставляли логины и пароли, а также реквизиты для перевода денежных средств. Для вывода денег использовались банковские счета 14 дропперов. На полученные средства фигуранты приобретали имущество общей стоимостью более 200 миллионов тенге. Суд приговорил двух фигурантов в дело к 4 годам лишения свободы. Все имущество конфисковано в доход государства. Экзамен для будущих судей в Казахстане будет проводиться по-новому. Высший судебный совет модернизировал экзамен для кандидатов в судьи. Для обеспечения равных условий и объективности оценки для всех кандидатов установлен единый перечень нормативных правовых актов без возможности выбора отдельных специализаций. Проверка знаний теперь охватывает 9 ключевых отраслей права, а блок конституционного законодательства дополнен законом о судебной системе и статусе судей. Банк тестовых заданий расширен до 1000 вопросов. Более 114 тысяч казахстанцев прошли обучение на платформе Skills Yenbek. Около 47% из этого числа жителей сельских населенных пунктов. Skills Yenbek позволяет гражданам получать дополнительные знания и осваивать навыки, которые могут использоваться в работе и при трудоустройстве. Онлайн-формат дает возможность проходить обучение в удобное время без необходимости посещения учебного центра. Курсы доступны с компьютера и через мобильное приложение Yenbek. Улицы Астаны частично перекроют с 10 по 14 октября. По сообщению службы государственной охраны, это связано с подготовкой и проведением в Астане ряда международных политических мероприятий. Кроме того, с 9 октября в воздушном пространстве столицы будут проводиться тренировочные полеты военной авиации. Редкие кадры фламинго удалось сделать в государственном природном резервате Иргиз-Тургай. Во время полевых наблюдений на озерах специалисты запечатлели группу этих краснокнижных птиц. Наблюдения проводились в рамках рабочей поездки работников природного резервата Буки-Ярда в резерват Иргиз-Тургай с целью обмена опытом. По словам специалистов, озерная система резервата Иргиз-Тургай является важным природным местообитанием фламинго и других

0: есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Реклама на Казанском радио.
1: В эфире «Астана Ахпарат».
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. У микрофона журналиста Гульдара Кемелова. Осень – сезон сельскохозяйственных ярмарок в Астане. Овощи, фрукты, мясо, молочная продукция – все это жители столицы могут приобрести напрямую у производителей. Как формируется ассортимент ярмарок? Кто контролирует качество продукции и цены? Как небольшому фермеру попасть на городскую площадку? И действительно ли на ярмарках продукты стоят дешевле? Об этом поговорим с заместителем руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны Максатом Хайратовичем Жанабаевым. Максат Хайратович, добро пожаловать в студию.
3: Да, спасибо. Добрый день, уважаемые слушатели, уважаемые коллеги.
2: Максат Хайратович, расскажите, пожалуйста, как организована работа сельскохозяйственных ярмарок в Астане и какую задачу она решает для наших жителей?
3: Спасибо за вопрос. В этом году традиционно ярмарка проходит с сентября месяца. На ярмарке будут участвовать фермеры, аграрии из 15 областей. Весь график регионов, которые приезжают, они представлены на наших официальных сайтах, а также вы можете с ними ознакомиться на самой ярмарке, которая проходит по адресу Хархарала, шоссе, дом 1, возле ипподрома, на парковке ипподрома Армак. На ярмарку фермеров формируют у нас отдельно сами регионы. Это в лице управления сельского хозяйства каждого региона. Они распределяют его по районам регионов. Мы график составили так, чтобы было справедливо.
2: А как вот распределяется очередность? Кто решает, какой регион приедет именно в этом месяце?
3: Здесь идет по согласованию с каждым регионом. Мы понимаем, что регионы с теми бахчевыми хозяйствами, культурами, да, они, конечно же, глубокую осень не смогут приехать, так как у них созревает именно ранняя осень, поэтому, конечно же, здесь с регионами согласовываются именно те регионы, которых бахчевые, они уже созрели, они уже готовы к продаже, поэтому здесь формируется именно в такой очередности. У нас в рамках традиции ярмарку завершает Акмурская область, так как она самая близкая, и аграрии уже давно привыкли, что они финальную именно ярмарку завершают. Ярмарка в этом году будет проходить до 1 ноября, каждые выходные.
2: Суббота-воскресенье.
3: Да, суббота-воскресенье, с 8 утра до 6 вечера.
2: На каких площадках?
3: Я до этого отметил, на площадке парковки ипподрома Аргмак, это шоссе Хархарал, дом 1. Вы можете также на ярмарку доехать автобусами номер 18-303.
2: А вот по поводу цен. Все жители считают, да, что на ярмарке можно купить продукцию гораздо ниже рыночной. Так ли это на самом деле? И если так, то за счет чего такая низкая цена?
3: Да, очень хороший вопрос. Мы все знаем, что на цену влияют посредники. Поэтому на данной ярмарке именно как раз-таки сохраняется тот алгоритм от поля к прилавку. Соответственно, это производитель напрямую продает свои товары на данной ярмарке. Поэтому, конечно же, цены, они приемлемые, я бы сказал. И вы можете купить, например, по приемлемым ценам те или иные товар. Здесь нужно отметить, что, конечно же, мы большой акцент делаем на мясную продукцию. Очень много мяса привозят коллеги с разных регионов. И здесь мясо очень доступное. Можно купить, у нас предельная цена на мясо, вот говядина, 3500, 3700. Мы такую цену с регионами согласовываем, поэтому можно купить мясо и другие продукты.
2: А вообще какие продукты, вот с каких регионов, что привозят? Давайте
3: Да, если смотреть, вот есть правильный вопрос. Допустим, я как до этого отметил, Атырауская область, они привозят молочную продукцию, это шубат, рыбная продукция, да, там у них морская. А Мангуставская то же самое, рыбу привозят и молочную продукцию. А если взять южные регионы, они привозят, конечно же, бахчевые культуры. Это Кызылорда, например, дыни славится, да, черные дыни, да, амрея, там, Түркістанская область также дыни, арбузами, бахчевыми культурами, ягодами и так далее.
2: Как контролируется то, что на ярмарках действительно продукция местных сельхозпроизводителей, а не перекупщиков?
3: Списки формируются не нами, а формируются именно коллегами с тех регионов, которые приезжают по графику. Бывали, да, факты, когда говорили, что на базаре торгуют местные торговцы. Мы по факту, конечно же, выезжали, смотрели, но есть здесь моменты, когда фермер нанимает как услугу, ну, с базара, там, местного продавца, возможно, и они просто как услугу оказывают, продают его товары. Просто у фермера, у него нет опыта продажи, поэтому в редком случае привлекают именно продавцов с наших местных базаров. Но здесь нельзя говорить о том, что это местный товар. Получается, фермер привез свой товар издалека, он попросил помощи у местного продавца, чтобы он помог ему продать, и за это он получает за услугу определенную плату. Поэтому здесь вопрос в этом. А так, в целом, списки формируются исключительно регионами тех областей, которые приезжают.
2: То есть, а самые ближайшие нам это Акмолинская область. Отсюда могут наши фермеры, которые живут вокруг Астаны, реализовать свою продукцию?
3: Да, в Акмолинской области, конечно же, у нас есть фермеры, которые вокруг Астаны. Вот, допустим, в Кащах, например, вы сами знаете, выращиваются овощи. Пахчевые, овощные культуры. Поэтому они тоже могут приезжать, со своим регионом, конечно же.
2: Заявку должны подавать в Акмолинскую область.
3: Исключительно заявку подают в Акмолинскую область для участия на данной ярмарке. Места у нас ограничены, поэтому регионы в рамках своей деятельности, они смотрят, какие товары для страны нужны и в каком объеме, поэтому они все координируют и списки сами собирают. Мы исключительно со своей стороны работаем над тем, чтобы не было незаконной торговли, во-первых. Во-вторых, была безопасность именно в части того, чтобы соблюдали именно безопасность. Кроме того, и чистоту, и порядок.
2: По поводу мест очень интересно, Махсат Хайратович, вы сказали о том, что места ограничены. Хотелось бы узнать, вот эта вот торговая площадка, насколько предприниматели рассчитаны?
3: У нас в рамках ярмарочных мест на сегодняшний день предусмотрено более 140 торговых точек. В среднем регионы привозят от 400 тонн и выше продукции, да. Поэтому есть зоны, где мясная продукция у нас отдельно расположена для того, чтобы она не должна смешиваться с другими товарами в рамках правил. Поэтому мы даем места коллегам, чтобы они могли в рамках данных мест уже формировать перечень товаров и объемы своих товаров. Есть практика областей, что первый день у них, допустим, стоят одни производители, на второй день они уже приезжают другие производители. Почему? Потому что первый день первые производители, они всю продукцию продают, и, соответственно, на второй день уже приезжает второй производитель с того же региона. Были такие, практики, поэтому мы здесь отрабатываем все моменты с коллегами из наших регионов, и здесь исключительно места распределяются только для тех производителей, которые приезжают из тех областей, которые участвуют на этой ярмарке.
2: А вот очень интересно, Махсат Хайратович, как эти предприниматели доезжают и довозят свой товар до столицы? Какая-то помощь со стороны акимата города предоставляется?
3: Акимат города Астаны, мы предоставляем именно площадку полностью, прилавки, оформление, концертную программу, LED-экраны, колонки, безопасность и так далее. Но регионы со своей стороны, сами каждый регион закладывает свои бюджетные средства. Некоторые регионы закладывают бюджетные средства именно в транспорт, субсидируют для того, чтобы фермеры могли продавать именно по той цене без транспортных нагрузок. Есть такие регионы, которые так привозят. Есть некоторые регионы, которые привозят на своих личных машинах, поэтому здесь оно все учитывается.
1: В эфире программа «Астана-Ахпарат».
2: Махсат Хайратович, я думаю, очень важный вопрос. Это организация, самих ярмарок. Она полностью лежит на вас. Какие меры принимаются, чтобы вот эти ярмарки были удобными для жителей, с точки зрения парковки, доступа общественного транспорта, очередей, организации пространства, чтобы все было удобно для людей?
3: Очень хороший вопрос. Мы уже традиционно, как вы знаете, ярмарки проходят очень давно. И люди уже привыкли, и каждый житель нашей столицы ждет данной ярмарки, чтобы на зиму закупиться, закрыть там банки, и так далее. Здесь, с нашей стороны, конечно же, первым делом это удобство для жителей нашей столицы. Во-первых, на ипподроме, именно где проходит ярмарка, организованы большие парковки. Это первое. Кроме того, у нас для тех, кто хочет доехать, также организованы общественные транспортные автобусы номер 18-303. Кроме того, на ярмарке есть тележки для того, чтобы жителям было удобно закупить большое количество товаров. Чтобы руками не таскать, они на тележках таскают. Также имеется концертная программа, кроме того, и можете вкусно там покушать уличные еды, я бы сказал, плова, шашлыка и так далее. Это тоже определенный вайб, когда люди приходят на ярмарку, чтобы попробовать именно плов и шашлык. Людей очень много. В среднем ярмарку посещает за 2 дня 50-60 тысяч человек. Поэтому иногда полученное пространство во второй день уже она потихоньку заканчивается.
2: А санитарные условия какие?
3: Санитарные условия все соблюдаются. У нас в рамках деятельности коллеги с ветеринарного контроля также проводят анализ местных изделий. У них работает мобильная ветеринарная лаборатории. Кроме того, сотрудники службы СЭС санэпидстанции тоже постоянно мониторят на соблюдение санитарных норм. Эту работу мы постоянно проводим 2 дня. Поэтому, если есть какие-то вопросы по качеству товаров, любой житель может обратиться через портал ЕОТНЫШ, и этот вопрос он не останется без внимания. Поэтому были такие факты, когда писали насчет качества товаров. Со соответствующим службам данное обращение было направлено, и были приняты определенные меры в соответствии с законодательством.
2: Хорошо. Планируете ли расширить количество площадок в будущем по городу?
3: Да. Здесь нужно отметить, что традиционная ярмарка, она проходит ежегодно. Кроме этой ярмарки у нас также работают и городские ярмарки, где фермеры могут принимать участие. Таких у нас ярмарок порядка 5 в городе. Это на локациях, да, там на Шапогате, там на улице проходит, на Кирвенжолу возле рынка, на парковке, также на Евразии рынке. Поэтому данные ярмарки, они будут продолжать свою деятельность. Это есть задача в том, чтобы люди, жители могли купить товары первой необходимости по доступным ценам. Поэтому здесь инсайдерская информация. Я хотел бы отметить, что после ярмарки мы также планируем провести большую ярмарку «Согумфест». Детальную информацию мы в своих социальных сетях и в информационных системах мы озвучим и подскажем, где это будет проходить. Согумфест в прошлом году мы проводили, очень хорошие комментарии от жителей мы получили, поэтому мы в этом году также с фермерами регионов сейчас проводим работу, собираем именно местных производителей для того, чтобы провести Согумфест.
2: Ну, очень актуально, конечно, для нас. Масат Хайратович, можно ли говорить о том, что сельскохозяйственные ярмарки помогают сдерживать рост цен? Вы это замечаете? Вот.
3: Да, здесь хороший вопрос. Вы знаете, что у нас утвержден перечень социально значимых продовольственных товаров из 31 позиции. Одним из мер стабилизации именно стабильных цен является проведение ярмарок. Почему? Потому что на ярмарке фермеры напрямую без посредников продают свой товар, соответственно, цена она уже лежит без посредника. Да, конечно же, мы в рамках системной работы совместно с департаментом торговли и другими службами проводим работу в рамках нашей региональной комиссии, которая у нас работает. Она работает не только у нас, по всей республике, в каждом регионе по поручению правительства. Задача региональной комиссии – это как раз-таки выявлять тех непродуктивных посредников, которые как раз-таки завышают цены на товары. Иногда были, конечно же, по практике мы видели, что картофель иногда завозится через 3-4 руки. Поэтому мы данную работу сейчас с большими торговыми сетями проводим, чтобы непродуктивных посредников не было, а торговые сети напрямую работали с производителями. Сейчас данную работу мы с департаментом торговли и с другими службами активно будем проводить, а также будем выявлять таких непродуктивных посредников. Также у нас имеется работа по выявлению превышения 15% торговой надбавки в рамках СЗПТ. Это с департаментом торговли мы активно работаем. Департамент торговли совместно с департаментом госдоходов, они выгружают электронные счета фактуры, где могут выявить от производителя, какую цену он вышел и с какой ценой он на сегодня на полке продает. Соблюдается ли норма закона по 15% торговой надбавки. Такие факты нарушения были, но по таким фактам у нас в рамках законодательства предусмотрены административные меры в размере 10-5 МРП на каждого субъекта предпринимательства. Поэтому данную работу мы проводим. По итогам проведенной работы мы уже более 70 фактов таких выявили и где-то порядка 2 миллиона уже штрафов наложили департаменту торговли.
2: Это у вас то, что касается торговых точек, то есть торговых центров, да? А на ярмарке допустимая маржа, вот сколько процентов?
3: Ну, на ярмарке допустимая маржа, если это социально значит продовольственный товар, на ярмарке тоже допустимая маржа, это 15%. Но в связи с тем, что на ярмарке есть большая конкуренция, и на ярмарке товар стоит всего лишь 2 дня, в этой связи, конечно же, фермеры пытаются продать его с наименьшей маржой, для того, чтобы ему, ему завтра же, в воскресенье, не надо же обратно с этим товар мучить, поэтому они, конечно же, предлагают наименьшую маржу. И иногда в воскресенье даже после ярмарки бывает так, что они даже по себестоимости продают этот товар. Ну, такие факты бывают. Поэтому здесь нужно торговаться. Это ярмарка. Здесь хотелось бы каждого посетителя призвать, чтобы торговались.
2: А вы сами какую область ждете больше всего?
3: Я жду каждую область, потому
2: нет,
3: что...
2: Нет, не как чиновник.
3: Да, я жду каждую область, потому что с каждой области что-то себе я покупаю. Допустим, к примеру, в Алматинской области я купил домой апорт детям. Это очень вкусный апорт. В Атырауской области мы купили рыбу. Теперь в Восточно-Казахстанской области по традиции, конечно же, покупаем мед, который ровно на год хватает, и на следующий год как раз такими обратно этот же мед и покупаем.
2: Здорово. Спасибо большое за интервью. Я думаю, что оно было очень полезное и продуктивное для наших радиослушателей. А я напомню, дорогие друзья, сегодня мы беседовали с заместителем руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны Максатом Хайратовичем Жанабаевым. Максат Хайратович, удачи и спасибо вам большое.
3: Спасибо.
2: На этом мы с вами прощаемся, друзья. Услышимся в эфире. Оставайтесь с нами.

0: Встречайте новинку от сета «Жолдос». Тиражная лотерея 4 из 20 теперь и в точках продаж. Джекпот 250 миллионов. Тираж каждый день. Билет всего 300 тенге. Каждый вторник розыгрыш iPhone 17 Pro среди тех, кто купил лотонабор. Покупай билет 4 из 20 в точках сета «Жолдос» и выигрывай каждый день. Подробности в точках продаж и на официальном сайте sz.kz.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Платежный баланс Казахстана вышел в плюс. Впервые за три года он стал профицитным. По данным Минэкономики, в первом полугодии профицит текущего счета составил 2,4 миллиарда долларов. Основной причиной назвали опережение темпов роста экспорта над импортом. За последние 10 лет текущий счет Казахстана был дефицитным в 9 случаях из 10. Как отмечают аналитики, несмотря на то, что торговля приносила республике больше доходов, чем расходов, значительная часть этой разницы уходила на выплаты иностранным инвесторам. Отмечу, платежный баланс отражает все экономические операции с другими странами за определенный период. Почти 112 килограммов загрязняющих веществ приходится на одного казахстанца в год. Такие данные опубликовал Финпром. Уровень загрязнения воздуха снизился, но все еще высокий. В прошлом году наибольший объем выбросов вредных веществ от стационарных источников в расчете на жителя был в Павлодарской области, Улытау и Карагандинском регионе. Самая благоприятная ситуация в Туркестанской области. В пятерке населенных пунктов с чистым воздухом оказался и Алматы. Хотя, по данным Казгидромета, в течение последних лет мегаполис находится в списке наиболее загрязненных городов Казахстана. По Абылайхана в Алматы завтра изменится схема движения нескольких автобусных и троллейбусных маршрутов. Из-за строительства первой линии ЛРТ полностью перекроют движение от улицы Маметова до Раимбека с 8 утра и до 8 вечера в воскресенье. И напомню, в столице с 10 по 14 октября на отдельных участках улиц ведут ограничения на передвижение транспорта в связи с подготовкой и проведением международных политических мероприятий. С сегодняшнего дня в небе проводят тренировочные полеты военной авиации. Свыше 1000 медалей завоевали школьники на международных олимпиадах и научных конкурсах. Больше всего бронзовых, затем идут серебряные, золотых у нас 204. Казахстанские школьники показали высокие результаты по физике, математике и другим предметам. Напомню, за победы на международных предметных олимпиадах предусмотрены денежные премии, а победители и призеры могут получить гранты на обучение в вузах без сдачи ЕНТ. Илон Маск, Сергей Брин и другие лидеры технологий получили национальную научную медаль. Ее вручил сам президент США на технологическом саммите. Одной из ключевых тем стало ускорение научных исследований с помощью искусственного интеллекта. Американские технологические компании объявили о предоставлении федеральным ведомствам США вычислительных ресурсов и научных инструментов на 2,4 миллиарда долларов. Кокоду стал эмблемой Олимпийских и Паралимпийских игр в 2032 году. Соревнования пройдут в Австралии. В дизайне два вида кокоду, обитающих в стране. Особое значение попугай имеет для коренных народов Австралии. В их культуре кокоду связаны с землей и традициями, а также воспринимаются как вестники, объединяющие людей с местами, историями и церемониями. Летние Олимпийские игры Австралия примет в третий раз. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 449 тенге 87 тин, евро 503 63, российский рубль 5 тенге 28 тин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане без осадков, ночью минус 2, днем плюс 12, в Алматы ясно, ночью 9, днем 21 градус. В Усть-Каменогорске 9, в Петропавловске, Караганде, Кокшетау 7, 11, в Павлодаре 13, в Жезказгане, Кустанае 15, в Актюбе, Кунаеве, Уральске 21, в Актау, Талдыкоргане, Таразе 23, в Туркестане, Шымкенте, Кызылорде и Атырау 25 тепла. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.

0: Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности. Не оставляйте детей без присмотра, установите датчик угарного газа. Помните, соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье ваших близких.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Странам Содружества президент предложил определить долгосрочные приоритеты СНГ. Касым-Жомарт Токаев участвовал в Туркменистане в заседании Совета глав государств-участников СНГ. Концепция их развития была обновлена 6 лет назад, а сегодня, как сказал Токаев, программы и документы зачастую не коррелируют между собой. Он предложил разработать стратегию развития СНГ до 35 года. По его мнению, в среднесрочной перспективе важно сосредоточиться на фундаментальных приоритетах для государств Содружества. Это экономика, энергетика, инфраструктура, высокие технологии и человеческий капитал. Президент предложил сформировать портфель флагманских индустриально-технологических проектов СНГ. Он также инициировал наладить обмен

выявили в Астане, трое заболевших и два случая в Мангыстауской области. Казнь бывшего военного психиатра армии США будут транслировать в прямом эфире. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов. Напомню, осужденный Нидал Хасан приговорен к смертной казни за убийство 13 сослуживцев на военной базе Форт Худ в Техасе в 2009 году. По словам министра обороны, трансляция казни должна показать общественности серьезность последствий подобных преступлений. Приговор планируется ввести в действие 3 декабря путем расстрела. Публичные казни в США практически не проводились с 1936 года. Юрист из Южной Африки получила Нобелевскую премию мира. Нави Пилай посвятила карьеру защите прав человека и международному праву. В начале карьеры она защищала Нельсона Манделу и других противников апартеида. До недавнего времени юрист возглавляла независимую международную комиссию ООН по расследованию ситуации в Палестине. Сейчас она судья Международного суда ООН по делу, в котором Мьянму обвиняют в геноциде. Нацбанк выпустит монету со вставкой из редкого металла. Она будет номиналом 1000 тенге. Коллекционная монета Необи из серии «Недра Казахстана» поступит в обращение уже в понедельник. Она изготовлена из серебра 925-й пробы со вставкой из Необи, которую используют в электронике, металлургии и космической промышленности. Всего выпустят 1000 экземпляров. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 453 тенге 93 тиена, евро 503.63 тиена, российский рубль 5 тенге 28 тиен. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане без осадков. Ночью минус 2, днем плюс 12. В Алматы ясно, ночью 9, днем 21 градус. В Усть-Каменогорске 9, в Петропавловске, Караганде, Кокшетау 7 и 11. В Павлодаре 13, в Жезказгане, Кустанае 15. В Актюбе, Кунаеве, Уральске 21. В Актау, Талдыкургане, Таразе 23. А в Туркестане, Шымкенте, Кызылорде и Атырау 25 тепла. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.

Соблюдение порядка – это не только обязанность, но и уважение к себе и окружающим. Следуя закону, мы создаем безопасное и сильное общество.

0: Реклама на казахском радио. Уважаемые жители и гости столицы, Акимат города Астаны сообщает, что для жителей города действует 14 точек продажи угля и 10 складов. Все объекты оснащены необходимой инфраструктурой и погрузочно-разгрузочной техникой. Реализацию угля осуществляют 8 компаний. Точки продажи расположены по следующим адресам. Улица Герцена 4/1, улица Герцена 6/2, улица Коктал 28/2, улица Макат 40, улица Жамбула-Жабаева 76, улица Дулатова 182/1, улица Макат 4/1, проезд 79А, ТЭЦ 2, улица 101, 30Б, улица Литейная, 44, улица Коктал, 28, улица Герцена, 6Б. На сегодняшний день средняя стоимость угля составляет Шубаркуль 19,5 тысяч тенге за тонну, Каражыра 18 800 тенге за тонну, Майкуба 16 800 тенге за тонну. Также для жителей столицы работает горячая линия по номеру 109. По этому номеру можно оперативно получить информацию о запасах, стоимости и наличии угля в точках продаж.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Самарском радио.
1: Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности, не оставляйте детей без присмотра, установите датчик угарного газа. Помните, соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье ваших близких.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.